0: old days are gone, but we've got the music that brings those memories back to life.
1: So let it be written. So let it be done.
0: On Soul Street.
2: Soul Street on 88.1.
0: WHOV.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».